Джеймсу Бонду так казалось. Я мир двойных стандартов принимал за рай. Такая жизнь моя удваивалась.